счастливый человек и много лет заниматься тем, что он совершенно не переносит. И жизнь в городе, которую он не переносит, вместе с женой, которая не переносит того же самого, что и он. А знаешь, что хуже всего? Все наше существование здесь основано на предположении, что мы особенные, что мы выше всего этого. Но это не так. Мы такие же, как и все.

0: дальше вот сюда. Кажется, отлично. Самое оно.
1: Радио Алёт FM.
0: Невероятно, потрясно, обалденно.

0: テレフォンコミュニケーションはどんなよ。
1: You are now listening to Makarosu 8299.

0: Sick spirit.
1: In no mood to fight out.

0: Gothic Kingdom was on its knees, its army barely 1,000 strong, awaiting only the final coup de grace. But the end did not come. The kingdom was saved only by mistrust and jealousy within the empire.
1: А сейчас выдели себе несколько минут, постарайся немного расслабиться, закрой глаза, устройся поудобнее, постарайся ни о чем не думать и послушай это послание.
2: Мне очень жаль, что ты чувствуешь тревогу и печаль. Теперь все обязательно будет хорошо.
3: Я понимаю.

я делаю каждый день по 10 000 шагов.

いつか雨は上がる。その時は別々の空を見上げていた方がいい。そうしよう。

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
0: Вторник.
2: 19-е.
0: 19-е.
3: Мая.
0: Мая.
4: В Москве 7 утра. Рабы уже должны встать.

ничего ни от чего вообще не существует. И бывает, я думаю о том, что безумен. И когда это так, я будто на ощупь летаю.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить битарско или обучить школьников программированию уже третий раз в неделю. В эфирах сопромат и дилдаки, а в игропляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай к одному.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
1: 19.
0: 19.
3: Мая.
1: Мая.
4: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

и всю жизнь возникил идеи межпланетных путешествий. Он разработал и научно обосновал принципы активного движения. Перемещаться в пространстве, где нет среды, на которую можно опереться, и от которой можно оттолкнуться без того, способна ракета и только...

завершила первую стадию завоевания космоса. Стало ясно, что люди могут жить и работать в нем. Впереди изучение планет Солнечной системы, длительные космические путешествия. Звезды стали намного ближе.

А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королёве.

0: Москве плюс 29, в Ереване плюс 32, в Ельце плюс 28, в Благовещенске плюс 16, в Люберцах плюс 18, в Абакане плюс 16, в Сочи плюс 27, в Братске плюс 17, в Душанбе плюс 37,
1: а в Мурсии
0: плюс 34,
2: в Арше
0: плюс 17, в Сыктабляцке плюс 13, в Сургуте плюс 20, в ДС-1 ад и садомия, за бортом плюс 18, в среднем по больнице плюс 22.

0: want your attention, attention, attention, attention.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
3: Вторник.
1: Вторник.
2: 19.
4: 19.
2: Мая.
4: Мая.
5: В Москве 10 часов утра.
6: К борьбе за дело коммунистической партии Советского Союза. Будьте готовы!
7: Советского Союза!
6: Советского Союза!
7: Советского Союза!
6: Советского Союза!
7: Советского Союза!

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
3: 19-е.
2: 19-е. Мая.
4: В Москве 11 часов.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

Здравствуйте, меня зовут Михаил, мне 16 лет, я живу в Питере и владею техникой гроулинга. Для начала, чтобы доказать, что я не просто хер с горы, давайте я вам что-нибудь скажу.

скорее, давайте я вам что-нибудь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
2: 19.
0: 19.
1: Мая. Мая.
4: В Москве 12 часов.
5: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
0: Ну, Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, кто бы перехватил бы у Сергея эту Лолю?
0: Да, Марин, ты что говоришь-то, а?
2: У нас есть там.
0: Конечно, сейчас показывают.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно из крыльца.
2: Крыльца убирай.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Это не я.
1: Срать, ходишь туда.
0: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
0: Это
1: иди убирай, говно свое.
0: Это не я.

0: Сегодня вторник.
1: 19 мая.
2: Мая.
3: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: 19. 19.
5: Мая.
3: Мая.
6: Передаем сигналы точного времени! Начало шестого сигнала с

somewhere between

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
0: 19.
4: 19.
5: Мая.
6: В Москве 16 часов.

0: Убейте вашу мать! Людк! А Людк! Путь деревня!
1: Радио Анон ФМ.

Yeah.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
2: 19-е.
1: 19-е.
3: Мая.
0: Мая.
4: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник.
2: Вторник.
3: 19-е.
1: 19-е.
4: Мая.
0: Мая.
5: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

Да, меня не слышно. Извините, забыл включить микрофон. А чё, а я-то говорил о том, как я буду убивать вахтовика Куна. Ты не мог перед эфиром или после это отправить? Я не в настроении, не в состоянии поддерживать сейчас твой бложек. Ну так и быть, так и быть. Откроем фото. А, вахтовик Кун. Но, как бы мое отношение может и изменить. Ты вот ты много денег получишь, то у тебя будет деньги мне задонатить, поэтому. Кейсы пива в прямом смысле раздавленные и. Собственно, тяжестью. Вот, посмотрели фотографию авторику Куна. Я не выспался, херово себя чувствую. Корректировал ссылочки. Поэтому, возможно, стрим будет короткий. Вот. Я смотрел.

0: настолько свежак, что даже на Википедии нет.
1: Эпи. Это эпи. Я вот сейчас первый раз трек послушал и увидел, что что-то новое у Примуса. Сейчас я выясню. Не выясню? Че? Настолько свежак. Это как бы 15 мая. Блять. Ну? Как? Тут можно погоду отсортировать, где? А вот это. What? Видите это, да? Сука, ничего не работает в этом вашем. Уйти! Все криво, да, там есть. А, ну это как бы сборник синглов, только вот это я не слышал. Ай, падал с Пити Пати. Знаете, кто такой падал с Пити Пати? Знаете, кто такой падал с Пити Пати? А, да, это я. Это я видел лайв этого. Это кавер на какой-то классик метал. Блять, я настолько не выпускался, что не могу Primus уже несколько раз неправильно писать, с разными опечатками пишу. Не, это вот это. Это Лес Клайпул. А вот это падал с Пити Пати.

Какой-то клоун вроде свою музыку не пишет, не исполняет, а только камера исполняет. Вот. Типа Арлекин, не знаю. Да, не чисто клоун. Так. Так. Я много чего... У меня было настроение позалипать в заметки. С того, чтобы заняться какими-нибудь делами, да? Вот я много чего выяснил. Ну, буду объяснять по ходу того, как это всплывет. Серчаева нет. Жаль. Хотелось бы перед кем-нибудь еще, кроме одного зрителя, похвалиться. Ну, например, я заметил... That. Понял, да? За пост-экзибит комнаты что-то есть, если к ней сзади подойти.

0: Касл. Ну да, как бы эту мы точно не знаем букву, но очевидно там будет лор. Очень круто. Ну как, наверное, очень круто. Так, дарит очень такое кайф озарения, когда ты внезапно вот понимаешь, что так к чему вот сейчас она сохранится, я покажу. Вот это я на это я понял, таки что с этим делать. Угу. И по крайней мере вот это и вот это оформлены так, чтобы игрок думал, что они к чему-то еще относятся. Какой-то бинарный код в грот. Тут почему это именно тут? Сик, что? А тут? О, в Нюклю есть еще. Это очевидно, что в Нюклю есть еще загадки так-то. Некоторые явно, что мы не поняли. Я пытался вот по эти шестицифренные коды анализировать. Не получалось ничего. Ладно, оставлю. Не получалось ничего составить. Непонятно, точно что-то не понято, это к чему тут Mary Mary Gates Gates. He changed all the letters in the lines that he found. He checked all the colors of the spines that were bound. He doubled the meaning of each seasonal greeting, Mary, and found that diction of each word was sound. Я сначала не понял, по какому принципу тут меняются слова, но очевидно, что это просто омофоны, звучащие одинаково. Ну вот к чему это? Какие еще слова? Какие еще слова мне нужно менять? Еще какого хера? Тут if found any clue, he would know what to do, повторяющая строка, которая, сука, не рифмуется. Плохо рифмуется с первыми тремя строчками. Это несколько раз повторяется. Это тоже почему-то. Может, тебе нужно что-то заменить? Вот. Еще тут. See all the signs. Вот это непонятно. Тут что-то есть еще или нет? Потому что все знаки в этой книжке нужно было заметить, понять, чтобы составить маршрут. Но может еще где, еще с чем-то это связано, потому что есть знаки, например, вот он, например. Свечки стоят, которые можем активировать. Ну да, тут непонятно, это зачем-то или что, значит ли это что-то или как. Angela Tower, понятно почему тут. Потому что, ну, это часть маршрута. Вот, что я еще понял. Я перечитал письма. И тут, кроме каких-то, как бы, загадок, напрямых пазлов, которые там, можно что-то понять, что сделать, есть еще понимание сюжета, понимание каких-то деталей произошедшего. Например, первое письмо, в котором барона шантажирует сын прораба, который работал вот на раскопках у отца Херберта. Вот, он шантажирует, и он как бы просит дать ему хорошую, высокооплачиваемую позицию, работу, Это значит, это шантажер, это кто-то из тех, кто работает у Синклера? Или работал в прошлом?
1: Вот.
0: Передовые модели не справились с ролью радиоведущих, поэтому в том, что не смогли свою камеру все уже... Да, но никто из нас не может справиться с этой задачей. Да, и вот, вот,

Вот. Почему ты не выспался? Да нет, не жара, просто не знает. Плохо спал. Так. Так. Рук. Ну нет, как бы это не похоже именно на шахматную фигуру, но рифмуется, так скажем. Вот это совершенно непонятно к чему. И у книжки есть как бы двойное значение, так сказать, для чего она предназначается. Сейчас объясню, что я имею в виду. He need was to find a new clue, if he found a new clue, he would know what to do, if he knew what to do, he would likely tell you, for you are looking for a new clue too. Оно как бы предназначается для игрока, для Саймона, чтобы, решил некоторые пазлы Мэншини. Также она предназначалась для детектива, как его звали, Бон Могл. Гоб-гобл, который расследовал что? То ли исчезновение Мэри, то ли тот теракт. Понятнее будет, если именно теракт. Ты где его имя было? Сука, я... А, нет. Бон Маргл. Он упоминается также, например... Где Букстор был? Букстор. Detective Bon Markle, humanitarian, may have been inspiration for a new clue, has quoted only saying that the book was unintentionally accurate. То бишь, возможно, в книге также зашифровано как-то указано на некого виновного в чем-то. По крайней мере, того, кого искал детектив. Давайте забаним, или не будем банить, ладно. Забаним скрипа Шизика, который, как обычно, пишет не относящийся к эфиру сообщение, не удосужившись посмотреть, сейчас ли что-то идет. Ну ладно, это как бы... С этим бороться, кроме как... банами, уже давно бесполезно. Это ясно, поэтому сокрушаться нет смысла. Так, на чем я остановился? Ладно, вроде все. Вроде, но на самом деле не все, что я заметил, но из крупного эти пункты. А, ну про Treasure Trove не объяснил, но показывал. Ты понял, какой там вывод можно сделать? Как я вот на прошлом стриме думал, вот можно ли, проанализировав, тут получить какую-то информацию важную? А можно, вот можно. И совпало... совпало, что я как раз на прошлом стриме узнал вот про то, что нужно ставить внешнюю комнату снаружи. The true treasure of the trove is not in the house, but it is in this room. Интересно, что там будет? Ключ?

0: Мы приехали.
1: Сегодня в рейсинге не будет.
0: Еще что? Чё? Не приведшая к чему-то линия анализа. Я вроде нашел все места, где в тексте есть подчеркнуто. Но вроде ничего конкретного не составляется из этого. Ну как? Прям такая грамматически нормальная фраза не составляется, но...

0: Pfff.
1: Да, я помню про то, что на эксперименте есть благословение, но благословение нам сегодня не дали. Я рассматривал слупы вот этого. Еще. Кто вот тут? Ладно, к этому нужно будет вернуться как-нибудь потом. Я когда мы в первый раз, ну это уже очень давно, это был первый сезон, который мы нашли, пытался понять безуспешно. Кто такой такая Кортни? Я не могу нормально в мозгу поставить ее, где она, если она кузина Мэри, то кто Кортни и ее отец, где они на дереве этом могут располагаться? Еще я даже почерки пытался анализировать. Ничего нового не получил, но те, которые известны нам, что это одного персонажа, один персонаж писал, те почерка совпадают. Даже бывает немного отличаются, но если там обратить внимание, то все равно похоже. А хотя вот, например, что непонятное. Вот видишь, как тут написано? И как тут написано? Я сначала думал, это типа инженер писал, возможно, но... Хотя, например, тут тоже, тут... Возможно, это таки ничего не значит. Вот еще такой же почерк. Это, кстати, не заметил.

еще, что такое Sandy Heights? Я раньше думал, что это просто какая-то достопримечательность, какое-то место в округе. Нам что-то какое-то обычное, там, где-нибудь оно упоминалось, но нет. По-моему, Sandy Heights как какое-то конкретное место нигде не упоминается. Нет никакого Sandy Heights на карте или еще где-то. Тут кое-кто запустил Diablo 4. Жука-игрок прямо сейчас играет в Diablo 4. А мой бы на стрим заглянуть! Ну, возможно, он играет Diablo 4 параллельно со звонами на работе. Так, что я делал, куда я шел? Никакого Sandy Heights нигде, где перечисляются какие-то реальные места, нету. Упоминается оно в двух местах. Это просто может быть улица, как что-то мелкое, поэтому не упоминается. Но упоминается напрямую в двух местах. Вот я показал Sandy Heights 5PM. Hungry Bells это известно, типа какое-то кафе у Тринсдейла. Упоминается оно также тут. И непонятно, кто вот это письмо написал. Это Small Garage Age of Tinsdale. Окей. Наверное, это все-таки не какой-то реальный топоним, просто мелкий, поэтому неизвестен, а не шифр, который имеется в виду, например, Манхоли. Вот. Это письмо также интересно тем, что непонятно, кто написал его. Мы знаем, что Дэнни Равин, старый граундскипер, ему помогал почему-то, почему мы не знаем, типа у него какой-то компромат был, помогал шофер Кристофер, а это кто-то третий. Вот это написал кто-то третий. Ну, не буду слов читать, я думаю, пробежался глазами. Sandy High звучит как многоэтажка. Из того, что это звучит как гора, поэтому я подумаю, может, это типа так, чтобы не палясь, они... Ну, тут это не объясняет. Почему? Так что нет, это скорее просто реальный топоним.

Baltimore will likely be the last delivery, and I believe Danny already has paint on writing. Ах да, еще одна более-менее важная вещь. Первое письмо написал вот некий шантажист, который работает тебе, которого, видимо, за это устроил работать Херберт. Мы не знаем, кто это конкретно. А восьмое письмо написал кто-то другой. И ясно, что... другой это... Старый Гранский. Почему я не могу имена запомнить, а? Как бы пора бы уже запомнить, да? Дани Равин. Равейн, не знаю. Равин пусть будет. Это явно написал он. Thank you for promptly answering all your demands, not allowing the police and allowing this for unfortunate transaction to transpire as smoothly as one could hope. And while I'm guessing you had hoped to never heard from us again, once we had given you back the envelopes, and we felt that one final red letter of our own was merited given the circumstances. One final letter. Вот тут в требованиях он упоминает 8 писем. 8 писем за по 100 голды требует за них. И он типа уже в эти 8... А спиздил он сколько? Он типа спиздил 7, но требовал 8 плюс за финальное. Финальное написано им же самим. Как-то это странно, но это точно он. Это точно он. Если еще в его дневнике прочитать. Типа. Сейчас.

I made an impulsive decision in the heat of the moment that took more than just my contract. I found something that I knew could give me a chance to make back some of the money I felt was owed to me, and I grabbed the opportunity without really considering the consequences. И забавно то, что типа всем очевидно было, что это сделал он, но так как Херберту не нужен был никакой шум и не мог его обвинить, а просто уволили типа за то, что он не выполняет свою работу. Типа они оба, когда его увольняли, они оба понимали, за что его именно увольняют. Это забавно. Вот. Ну, по крайней мере, я так прочитал. Я так вот это все понял. Также, что непонятно отсюда. Во-первых, что зачем ему контракты? Типа, чтобы что? Что представляют из себя контракты? Чтобы что? Может быть тут дело в том, что тут не рабство, а такое крепостничество. И вот если бы забрав свой контракт, он как бы освободился от закрепощения. Что-нибудь такое? Вот. И еще одно письмо, про которое тут говорится, мы не видели. Письмо от Дэнни Равина с шантажом. First, we may have gotten too excited with the colorful language of the blackmail, but our goal was never to terrorize. Despite what you may believe, you interpreted as thinly veiled threats towards your young nephew. I want to personally assure you there was never any tangible danger. Мы не видели никакой текст, который можно так интерпретировать, что какие-то скрытые угрозы племяннику. Вот. Еще он как-то непонятный. У него какой-то непонятный реморс. Реморс. Отчасти. Как по-русски реморс. Части сожаления содеянным, но такие как бы не слишком серьезные, более такое самоукорение. Почему я сравнил почерк, у него почерк в том, как он вот это красным пишет, и где-то в других, где есть его почерк, одинаковый. То можно подумать, что, допустим, что это два разных человека писали. Ну как-то странно все равно. У него раздвоение личности. При раздвоении личности у людей, у человека разный почерк, у разных личностей вроде бы. Вот. Наконец мы начнем рано уже, да? Сколько я пишу? Полчаса. Что-то очень интересно написано. Да даже не написано в игре текста. Даже не то, что можно понять какие-то пазлы, секреты самой игры, но и как понять какие-то детали сюжета. Понадобятся ли они, чтобы что-то в игре сделать, непонятно. Как какой-нибудь этот. Case of the Golden Idol. Я писал. А? Я не знаю про что-то. Я писал про. Ну да, это явно не почерк Бона Марко.
Ну, с почерком, наверное, не стоит слишком заморачиваться, потому что непонятно. Выкладывал что-то разработчик, подчеркая. Точно, я не вкладывал. Так, мне нужна лопата. Так, ну этот ран уже все. Что нам нужно? Подойти сзади к... Я выписывал, кстати, цели. И этот текст между этими двумя стримами стал намного длиннее. Это потом... В баллруме... Потом, если дойдем до баллрума, тогда объясню. Да, надо начать скринить цвета книг. Вот это, кстати, можно в любой момент пойти сделать, там же вода выкачена. Это не слишком важно, но для полноты не помешало бы. Ну, в принципе, для решения вот этого не нужны вот эти сведения, они тут дублируются. Вот это есть также. Где-то было странное, как бы похожее утверждение, но с немного разным вордингом, что было странно, сейчас скажу. Сейчас найду, где это было.

Wait. Ладно, неважно. Тут я только заметил, что еще и all boxes marked by sun contain memories that are true, но также pink boxes marked by sun always contain blue memories. А, always contain blue memories. Окей, это разные утверждения. Ну. Нет? Ладно, я затупил, значит, возможно, нет того, что я искал сейчас. А, вот, нет, это тоже просто дублирование. Anyway, дублирование вот. Короче, дублируются они. Я просто искал, мне казалось, было какой-то текст, где они как бы одно и то же, но почти, с просто немного разным ордингом. Ну, возможно, это мне приснилось. Успеть в Клоктауэр за 40 минут реального времени уже явно поздно. При раздвоении личности разные почвы. Так вот, мы учились за вождение, карандашу помоги остается одна и та же. Не знаю, можешь у Гугла поинтересоваться.

0: Не у Гугла, а у ChatGPT спросить. Ну, ChatGPT-то знает. ChatGPT-то знает про раздвоение личности. Я, наверное, просто где-то когда-то слышал, что разный почерк. И это запомнил. Возможно, даже не слышал, а просто вот случайно придумал, и мне показалось, что это так должно быть. Так что ищу. Вот это. А вот еда, которую мы находим, она может быть разная в одной клетке?
1: Коротко, да. При раздвоении личности, дистанционной идентичности, у разных личностей может быть диаметр отличающийся почек, но это не обязательно и зависит от множества факторов.
0: Ну да. Ожидай. Вот эти статуи, нам тоже непонятно, кто это и к чему это. И на этом ране, хотя какая разница, почему на следующем ране оно более понадобится. Я посмотрел еще эти все контрапшены и посмотрел на эти перечисления ингредиентов в Architectural Guide. Да, все сходится, а этот неизвестный компонент — это лапка кроличья. С казино непонятно, что делать, есть ли там что-то дополнительное. Хотя теперь сейчас у меня много денег, поэтому казино, наверное, всегда можно брать, чтобы ради шанса получить этот плюс к лаунсу.

Блин, чтобы анализировать плодородность, надо сначала проанализировать, что выкапывается в клетках, которые уже известно, что плодородны.

перелетаю. К чему тут свинлет, все еще непонятно. И непонятно, может быть, у меня уже есть нужная отсутствующая подсказка, но я просто не нашел ее. Вот на скрине не было вот это. На скрине, что я на главную кидал, не было вот этого. Я потом еще вот это нашел. Но эта вся инфа уже, она и так вычисляется из других. Забавно. А у меня нету дайса, я же говорю, я не выспался, я туплю, да, похер на нам же, мы блессинг еще не получили, а нам нужен блессинг, это рыба-клоун.

Похоже. Что такое Six, непонятно. Нет, по-моему, похоже на рыбу клоуна. А, еще тему перевода писем. Вот можешь заскринить, потому что я поанализировал, что-то нашел, но непонятно что. Если хочешь, можешь вот это вот заскринить. Скринить. Попытайся понять. Как бы условно мы знаем перевод многих из этих составных частей слова. Ну, как бы что означает, когда вот типа, не знаю, how upset not you и прочее, как это интерпретировать, непонятно. А, и еще тут, скорее всего, есть такой элемент грамматики. L и ul это ты, я и ты. Помню, что какое me in you, и you. Но бывает, добавляется после них d. Типа, это какая-то модификация. И вот она d это она всегда либо после me, либо после you. Значит, это какая-то модификация you. Модификация этих слов. Наверное, тоже бы перевел. А? Этот пронумеровал строки, ты можешь говорить, в какой строке? Левер. Ты левер видел? Или ты про что еще? Вот в это из Адж энд Тор из той сказки. Типа какое-то оскорбление. Эд мы не знаем, Адж ферст, Тор counterclockwise. Есть у нас не какое-то море, которое Эдж сей. Эдж, мы не можем никак понять, что такое. Не здесь лавера. А где? Все-таки скажи. Трес, возможно, пролив. А, еще заметил. Блять. Час ушел только что, чтобы рассказать про все, что я заметил, анализируя заметки вне стрима. Адж Эра, то, что Адж Эра называлась. Вот, королевство, которое было на месте этих трех вот, до их разделения. И Эдж Эраджа. Вот, еще что я заметил. Что же такое Эра тогда?

А ноты? Помнишь, что в этой игре были 8 страниц с нотами, да? Там тоже что-то есть еще. Вот про дождаться 12 часов в Ballroom, это как раз оттуда взял там. Ну, что-то связанное с Ballroom и 12 часами в тексте есть.

собирать инструменты. А какие? Новые. Оставшиеся один новый, это вроде бы. Что там? Лопата плюс компас. А из имеющихся. Это, возможно, повлияет на успешность, неуспешность выкапывания. Так, где самые плодородные клетки?

Ну вот, интересно попасть сюда, чтобы узнать, как оно работает. А вот где, какой из этих вероятно, что будут места для копания?

возьму Дэн. То еще. То есть только так ран закончится уже. Или совсем ничего на этом ране не добьюсь. Это до сих пор не понял, к чему. А мы, по-моему, полрум и мьюзик рум одновременно ставили. Как будто должна быть какая-то синергия.

Надо брейк-рума. Чтобы даже если ран быстро закончится, получить хоть что-то с этого. У меня насчет того, кто написал первое письмо, кто тут шантажист, которого Синклер устроил на работу, у меня, не знаю, либо этот Кирдингл, или как его, короче, security guy, хотя как бы ничего особо указывающего на него нет, либо если это не кто-то из непосредственно работников, но как бы кто-то, кому он как-то денежно помог, то, например, это school principal, миссис Петерсон, вот, потому что он же донатил на строительство новой школы, хотя это тоже вряд ли. Три минус один, два. Минус три умножить на три, минус девять, плюс десять, один, умножить на один, один. Не, ну там еще. Да я знаю, что там up high with all the clocks. Может, как с аутрумой, может, эту комнату поставить где-то еще, ну вот высоко. Wait! Может, имеется в виду ранг? Это, наверное, стоит попробовать. Неплохая теория. Так, it's over. Без дайсов туго. Дай-ка я, наверное, это выпишу.

Solar. У меня ж нет карточки. Нету карточки. Сколько звезд? Ладно, сосредоточиться и хотя бы чего-то добиваться.

Яблочка нету? Нету. Даже яблочко не дали.

It's over. It's over. Я приебал все предметы из Mailroom. Не надо было Mailroom ставить. Оттягиваю, так как это скучно, заскринивание коробок. Что в... А я могу сюда попасть? Какие коробки в воде? И, скорее всего, не нужно особо, но все-таки это стоит сделать, поэтому пошли сейчас.

Вот статуи, которые... Которые также в церкви стоят. Вот это я не помню, вот это вот точно в церкви стоит.

Так. Как бы их расположить?

А где это? Перескриню так, как... Так, как первый раз делал кривовато. Пинг-пон. Пинг-пон. Да, это я поменял текст на английский. Поменял метки. И красный поменял на розовый, потому что он называл это именно розовый. Угу. Inboxes near this box.

А, both. Два. Окей. Значит, это вот так. Не знаю, пусть, видимо, вот так будет, чтобы понятно было, что они рядом.

Стоп, а где? Это для копирования. А Брюсан от чего осталось? Неважно. Неаккуратно. А над выравниванием следует вне стрима аутировать, не тратить на это время сейчас на всякое выравнивание. Ходки опять перестал работать. Не заскринились, какой коробки. А там написано. Там именно в заметке в той коробке, из которой мы достали, написано, что в этой коробке были токены. Так, быстрее. Green Memes Allies. Следи, правильный ли цвет. Цвет и знак коробок переношу, хотя как-то это проверишь, я же не закрываю.

как бы это очевидно ложь, потому что есть Green Memos, которая правда, но я не буду это пока помечать, я помечаю где true или false, только то, что вот прям явно следует из полученных ранее правил. Вот, например, тут это синее, значит, это true, и из этого следует, что это не lies. Но это само по себе явно, что lie.

Очевидно, false. Вот, не буду, вне стрима паутирует над расстановкой false и true. Потому что явно тут ничего нового мы не получим.

как раз мы за скрином. Вот видишь, я, оказывается, даже заскринил, что именно тут бы реалаунс токенс. Так что заскринили.

Не тут. Выравнивать будем потом.

следишь, где не обсираюсь, случайно не то копирую или еще как-нибудь. Окей. Окей, все в воде перенесли.

Wait. А это где? Так. Ехали. Где я обосрался? Чем ранее, по идее, я все заскринил. Потому что мы считали, мы же проверяли.

Вот что я искал. Green Mammoth Invite Boxes are lies. Green Mammoth Invite Boxes are always lies. По идее, это одно и то же, но wording немного разный. Только, блядь, где оно? Как это случилось, что... А, вот оно. Окей. А что я тогда не то перенес? Чат. Следит он. Вот это да. Угу. Ох, слишком плохо. Здравствуйте. Мы логические балбесы. Мы бесы, которые... мы бальные бесы, которые занимаются логикой. Прямо сейчас. Сейчас скоро будет интереснее, Marginally. Мы сейчас закончим вот с этим аутизмом. Так, раз, два. Так, почему? Почему я не вот эти места рядом поставил? Почему я так сделал? Так же логичнее.

А где вот этот? Где-то еще обосрался?

Вообще Zero Fall, молодец, сделай. Нет, он написал, мост работает, значит, он, наверное, с Anon FM. Anon FM. Раз он написал, мост работает. Мост, да. Не, надо носить на карту расположение с другой стрелочкой. Это слишком много работы ради того, что я хочу сделать просто для порядка, а не потому, что тут явно что-то еще есть. Потому что тут скорее явно ничего нового, никакой новой информации нету. Где? Так, считаем. Раз, два, три, четыре. Вот пять, правильно. В воде 8. А с этой стороны от воды. Раз-два. Да как я обсираюсь? Вот они явно под. Ну как, не прям явно, но их вот можно по два. И вот я стараюсь по два, все равно где-то обсираюсь. Танк-танки. Вот. Pink Sun и White Wind. Pink Sun и Black Moon.

Як я так всираюсь-то? А, ну ясно. Это смотря как, откуда смотреть. Какие из них в пары сочетаются. Окей, нормально. Сойдет. Я где-то группы не объединил. Все, enough. Так, быстро, поверхностно, что тут можно интересного увидеть? Sanctum Kings Not in a Box No Water, правильно. Вот это правильно или нет? Нас все с солнцем правильные. Pinkbox Smart by Moon always contain false statements. Значит, да. Wait. Да, это неправда. У нас два, потому что allowance tokens тоже считаются призом. Да, все верно. Что-то еще интересного. Морс, а вот Black, вот это

А, ну это false. Значит, ровно 2. Короче, все мы тут знаем. Так, сохраняем. Все. Почему я работать с таким упорством и тщательством не могу? Хотя, в каком-то смысле, я именно тщательно и упорно работаю, когда есть работа, только тщательность свою прикладываю не туда, куда нужно. Поэтому как бы могу, но это минус, а не плюс. Все. Надо как-нибудь еще раз туда сплавать. Смотреть повторно на всякий случай. Все, колод, дай колод.

Будет смешно, если после того, как я вот столько нового в заметках открыл, узнал, мы на этом стриме ничего нового не добьемся.

Мне тум зачем нибудь нужен? Вроде ни зачем уже не нужен. Проверится, ключ исчезает или нет, только разве что зарядится. Кстати, а еще ведь, когда я рассматривал дневник Чемберс, мы же без лупы были. А вдруг там нужна лупа? Ой, как громко. Разве? Ладно, потише.

А, блядь, я еще забыл ведь, что... Я забыл две вещи. Я пока когда начал говорить о том, что я забыл, я вспомнил еще одно, о чем я забыл. Я забыл, что, во-первых, нужно в бильярдной было закончить раунд, чтобы получить карточку. Угу. А ведь мы поставили бильярдную. Во-вторых, что можно заканчивать в спальнях, чтобы получить какой-то эффект.

Там мне этот трек очень понравился. Нет. Так. С лица можно дергать за палец, а? Шесть. Забавно. А, у меня здесь 10.

Нет, по-моему, нет, нельзя. Не спешить, не спешить, не спешить. Джемы нужны, мне джемы нужны. Так, я хотел заскринить это. Потому что оно у меня почему-то не заскринено. Ну как, заскринено. Вот это нет. Мало ли. Я подумал, мало ли, может, тут подчеркнуто что-то. Но нет, все-таки это только вот эти вот три утверждения.

М. Лаури, по-моему, где-то еще было имя. Держимся на the black box. The statement is true and the statement. Так, зачем? Раз. Надо не с фейли, да? Я рано поставил, у меня только одна красная комната. Я забыл про это.

Здесь нам точно эти вариантов мало, поэтому нет. Если это true, то это true. True и это false. Чем сама это концепция?

Можно уйти дальше, ставить комнаты. Можно попробовать, но давай сразу выясним, в каком. Gems are not in the black box. Сходится, вроде сходится все. Нет, да. Белый как-то слишком просто. Окей, а другие варианты, если это false, то это все равно true. Потому что. James are in the white box. А, и так получается тоже, что белый. И не получается, что белый только если вот так. Так, противоречие. Можем. Ладно. Значит, в белый. Можешь заскринить и проверять, пока правее или нет. Пошли дальше.

Ничего не брать, или взять спрайт Дёртон за драйвой. Возьму. Наверное, интересно посмотреть, что будет с этой херней, что это дает. Интересно, если бы я смог бы очень много наспамить земли. Пара вряд ли что даст. Как бы непонятно, даст ли много, но как бы даст ли что-то, если будет много, но по крайней мере. Интересно.

Я забыл поставить комнаты сразу в начале. Так, джемы кончились.

to avalanche box people, okay. Спрайт работает только на те, что стоят, да? Эх.

Да, блядь, я кухню хотел. У меня еще и джемов нету. Кстати, я не повысил редкость кос. Да, я понял. Я повысил или такое изначально было, не помню. Блять, кос экзибит мы не скоро теперь получим тогда. Да, я, по-моему, повысил у него редкость. Напрасно. Ничего нового не добавили.

кралял по кухне. Не хотел, почему-то не хотел тратить все дайсы.

Надо уже поставить тупик, вернуться в Парлор и вернуться к началу. До 8-го ранка я не доберусь.

Задонатьте на сахарок. Нужно сахарок кушать, чтобы мозг работал. Задонатьте на сахарок. А? А что тут будет, если поставить этот воркшоп снаружи? А так это A, потому что if we count small gates, yes.

А непонятно, какого цвета книжка. Они я думал, они в закрытом состоянии, когда мы до них доходим, они в открытом. Какое сегодня число уже? 17 января. И упомню сегодня все равно нет. Надо вернуться к этому будет.

Сколько прошло с начала раунда? Да прошло уже, наверное. Хотя, нет, 40 минут я не мог реально времени уже сидеть. А у меня все равно джемов нету. Fuck me. Надо было брать... Вот, один из способов очень много натриггерить экспериментов, если взять драфт или драфт, архивд план, и взять архив. Это нужно планировать, потому что по отдельности они оба негативно влияют. Негативный эффект имеют.

На галерее я, о галерее я тоже подумал, посидел. Безуспешно. Но что я хочу сделать? Я хочу немножко проверить, в каком именно порядке буквы были. Потому что тогда я начал сразу шмакать, и перед тем, как мы начали выписывать, первое было B, окей. Чтобы не чтобы именно в том порядке, в котором было. F, B. Окей. Можешь пока прочитать, что я тут мои аутичные заметки. Эй.

Perfeito. Di. HCL. Di, Pedro, di. Нет, стоп. Я до не скопировал. Ага. Чё? Всем ан-ан.

А шофер как пишется на английском? Не драйвер, а именно шофер. Так, какие у меня были варианты? Насчет принципа того, как составляются. Возможно, это как бы не нормальные слова, но, а именно эти портманто, составленные из других слов. Шофер, ясно.

sound hand заканчивается на nd. Какие? И получившееся слово, которое то может быть как нормально звучащим, так и не очень. Вот sound, например, типа нормальное звучащее, но из каких оно может быть? Может ли оно быть составлено? И мы так и не поняли, что именно вот это. Ты предполагал, что это типа мегафон? Видео падало, звук был. Вы смотрите? Окей. Я думал, вы не смотрите. Не знаю, почему видео падало. У второго все нормально, который первый. Звук, который сайт, сам сайт Анна Франк. Лесник, падало, не падало? Смотри. Но главное, что сейчас-то нормально все, так что. А вот у него нормально, значит, проблемы на твоей стороне были. Да. Допустим, чтобы закрепилось, нужно несколько, если.

Непонятно. Что я точно понял насчет картины, что это не P, это B. Потому что вот... Где тут стоит зеркало? Вот это... Вот этот знак, он не отзеркален, а просто перевернут. Вот этот отзеркален. То бишь зеркало стоит как бы... Не знаю, как бы... Зеркало, как бы ось... Ось, плоскость, относительно которой оно зеркалится, оно вот-вот через картину по... в середине по вертикали. Значит, если это буква по тому же принципу, то она перевернута и отзеркалена. То бишь, это B или D, а, не уверен. И все эти предметы есть вот тут на этой странице. Кроме краба. Д, это точно Д, потому что не точно, если Red есть, да, но нету B. Короче, непонятно, все еще совсем непонятно, как это решать. Еще нам сказали. Very curious, да. Например, в Perler Coffin. В бильярде Darts. Тут как бы есть куски слова. По-моему, не уверен уже. Возможно, неважно. Да, вот в какие буквы тут повторяются. Вторая буква повторяется. Но везде вторая, тут на третья. Набор. Что-то немножечко не так. Почему? A-E-I-O-U-R-N-T. Окей. E-I-O-U-H. Wait. Я тут прям.

E-I-U-R-M-T. Окей, они немного отличаются, да? Да. Я думал, может, они одинаковые, просто я выписал что-то неправильное, но нет. Они везде отличаются немного. Последние. Так, мира без Д. Ми... А? На 6 букв. Или что ты имел в виду?

Миры. Я когда перебирал вот буквы, ты за мной следил, ты проверял, что я не туплю, и то, что выписано все правильно.

Red Sky. Red вообще составляется в какой-нибудь части этого слова? Нет, совсем нет. Может ли получившееся слово быть перевернуто? Red.

Мы писали все правильно вместе, я их выписывал. Ну, во-первых, ты как, да? Тогда мог ошибиться. Во-вторых, я мог ошибиться сейчас, что-то исправляя. И ты мог тогда ошибиться. Ладно, ладно, ладно. Это как бы ничего... Вопрос был не в этом. Вопрос был, когда я вот проверял, ты подтверждаешь мою проверку, что все было правильно.

0: но...
1: Да, я помню про строку про синее, про синее. Про синее небо. He could not stand the sight of my car.

Ничего не дает. Кстати, вот один амофон. Амофон, да? Red это как красный, так и читать так и Red в прошедшем времени. Хотя нет, не обязательно в прошедшем времени. Так, я путаю. Нет, обязательно в прошедшем времени. Read Red.

Я подозреваю, что в книжках еще что-то зашифровано. В плане того, что есть еще какая-то комбинация на такой странице такое-то слово. Но вот я пробовал некоторые другие шесть цифр, которые были, ничего не дало. Есть мысли, нет мыслей?

Почему сова там? Нет, не Берет. Бедер. Если. А какое тут слово можно составить так, чтобы оно было зеркальным?

Тассат? Не. Можно ли присмотреться? Нет там ничего. Ну, я осматривал бегло картинки с лупой, вряд ли. Да нет, там тоже текст. Можно, конечно, но я сомневаюсь. Непонятно, ладно, пошли дальше. Чем мне еще было? Проверю. Не помню, это я, видимо, пытался как портманто составить. Безуспешно. Ну а вдруг?

Warte. Warte. Ah, ja, spielst du logisch. Der Palais.

Я хотел рассмотреть марку, но... Ну, я ж без лупы. Окей.

одну комнату. Немного до восьмого ранга не дошел. Так, сегодня есть библиотека, поэтому можно проверить, является ли библиотека, соответствует ли библиотека шахматной фигуре король. Это в конце дня. Если лишние шаги будут. Так, белую? Белую открывать. Ну, будет смешно сегодня там. Так и там. Ну и нужно выставить все фигуры одного цвета. Сложно, для этого нужно для белых Heraldship Chamber и библиотеку, знак вопроса. Для черных Study Office. Черных проще. Консерватория Clock Tower и обсерватория и Security. Нет, не то посмотрел. Treasure Trove и Armory.

Планетариум, чтобы хоть что-то сделать, нет, Хэллоуин. Если дойду до консерватории, нужно не забыть бросить эдкость пластик зивет. Но я не дойду. И в конце дня не забыть спать в одной из постелей, в одной из спален.

Да, надо сходить, и еще надо сходить посмотреть на грязь.

как бы видно, что она зеленая, да? Книжка. Соответствует ли это тому цвету? Нет, Фикси Старс типа синяя. Я это скринил? Не лом. Не в этот раз. Ну, порядок, в котором планеты размещаются относительно Солнца, понятен. А Земля понятен из другого источника. Да, и они тут и снизу вверх, в том же порядке, в котором по отдаленности от Солнца расположено. Какую грязь смотреть? Ну, не смотреть, а выкопать. Вы, наверное, спред делаете на задрайвой. Драйвой снаружи. Сегодня не понял, есть. Тратить звезды.

все же, что будет, если выкачать воду с Ивана? Они просто пропадут? Пряни.

визор да, тут. Как раз рядом. Будет, если дадут.

savaru. Фризер тупик. Сейчас проверим хотя бы хоть что-то. А после проверить короля, посмотреть на грязь и закончить здесь какой-нибудь спарринг. Вот. Лизер. Но. Тратит звезды.

Но ты игры путаешь. В этой игре у нас греческих букв вроде не было. Пси была в Лорелай. Почему мне не дали фризера? А?

ключей потратил, все, ничего. А, драйвы, значит, вот прям тут. Окей, это интересно. И spread dirt не одну, типа три сразу. Окей, это эффект интереснее, чем я думал. Гарден нашли, тут закрытая дверь была, окей. Можно немного продолжить. Силверки. Неплохой эффект, особенно если каким-то способом очень много наспавнить. Пошли сразу короля проверим, пока мы вышли на улицу. Так, через лифт, да? Через лифт.

Библиотека. Так, король или королева? Окей, нет. Нет. Не считается это королем или

Вообще-то эта шапка другая. Так, это король или королева? Еще не буду искать, но на этой картинке несколько картин, и они в цветных рамочках, сука. Тут вот эта картина, там еще несколько, еще пара висит рядом в цветных рамочках. Король, окей. Король, король, король вот этот, да?

Например, у меня в этот день есть обсерватория. Черные какие-нибудь есть?

Ну, король небось окажется восьмая комната. Еще директорию надо изучить. Еще у нас есть соответствие между цифрой и комнатой. Не используется ли этот маппинг где-то?

доводить Касл, никуда не вводить. Там скорее зашифровано что-то, какие-то действия такие. Этот ответ не вводить, а что-то сделать. Что-то шесть раз, что-то шесть раз на восток или куда-то так. Ис это... Что там было? Это одно из направлений. Cardinal Directions. Какое Cardinal Direction это? Какое? East. Слово восток. Поверни шесть раз по часовой стрелке. Нет, против часовой стрелки. Слово восток. Сикс это что-то из Неклю, почему? Шесть! Сикс это шесть или что ты имеешь в виду?

Я не помню там особо ничего. Про 6. Так, открывая сундук, у меня есть еще секрет-карточки и силочки. Неплохо. Лопату уже потратили на супер лопату. Что, блядь, вот это значит? Может сходить. Это. Ты же дашь. Ну, что-то значит. А что у меня здесь стык? Ну-ка, какая-то комната. Ладно, в этот раз не буду, потому что там Dark Room, там темно. И нужная комната уже все недоступна. Ладно. Там было что-то про 6. Где? Ну ладно, давай перечитаем, заодно я укажу, что еще интересного я увидел. I'm looking for a new product.

Например, тут помечены. Вот. Я не заскринил залупленное, потому что она как бы и так читается, хотя следовало бы. Corner cases. Я вот выписал. Perl Passion к Office Library Pantry. И 4 только от помечены галочкой. Это значит, что мы это можно, например, эти 4 выставить по углам, по угловым клеточкам. Это слишком сложно. И непонятно, даст ли это что-то. Это воркшоп, разве? Я туплю. Да, я туплю, это воркшоп. Спасибо. Спасибо. In each of the tools. Вот, ну не рифмуется. Почему после? Так рифма явно есть обычно, но. Последняя строка почему-то не в рифму. He looked kind of in all of the rooms. He had searched every corner in each of the tombs. In this particular case, he had checked every space. If he found any clue, he would know what to do. Типа, можно ли по рифме догадаться, какая должна быть последняя строка вместо?

It's a cock. The cock. The cock. Penis.

Storm of the Thorns at the library alone, and the books that he had, that he already owned. We searched from the covers all the way through. If he found any clue, he would know what to do. А, тут более-менее рифмуется. Но тоже так и хочется заменить, не знаю. And then one of them he found. He found any clue, я тоже не очень. He finally found one of me. Рифмуется меня не очень. Драфт The Sixes. Да ну. Видимо, это ты запомнил.

Как хуй? Как хуй? Куку. Все-таки не каку, да?

А, ну еще, еще, еще, еще. Николас Мейджи Ки the Fourth тоже непонятно. Major это small name. Как бы small name. А что это, возможно, либо имя, либо фамилия имеется в виду? Переводится как имя или фамилия. А что имя или фамилия? Молоток и ваза в комнате на входе. А? В книге или где? Про что? А? А? А? А? Ну, в принципе... я бы не обратил на это внимание. Тут две вазы. Надо попробовать. Надо попробовать. Так-то. Слишком, да, странные предметы. Это не просто так.

Так, какая-то комната. Good soil. Невыдающаяся земля.

Возможно, это вот тут нужно повернуть 6. А, нет, я ж не могу. Ну как, они именно против часовой крутятся. Ну, логичнее, если бы это где-то было, где можно и против часовой, против часовой крутить. И это, тут что-то есть, тут что-то есть.

Эх, лучше бы взял того лук. Первый раз в этой версии комнаты оказались. You can't put a finger on it, but this room now really reminds you of the corridor. No shit. You can't put my finger on it. Ты знаешь, что значит? Ну, типа... Не могу сказать, что именно, но что-то очень напоминает коридор. Некую цепочь часовой. Да, ты прав.

Right. Турера этот. А где второй? Чё? Фак. И ну мне ж вольт не дадут. Мне ж не так не повезло, да? Вольта. Реролов 4. Скрестим пальчики. Нет. Фризер тут теперь не нужен.

оставить таким. Оставить таким. Так, я могу насквозь через заточение пройти. Но сначала сюда. Блядь, я это сделал, но... А, ладно. Понесло.

Это очень плохо. Да, я ж ни одной не пропускал раньше. А теперь... Ну-ка, security посмотрю, может. Нет, нету нигде ключа. Так.

Що сон будуари дає, ми не знаємо. Не знаємо. Fucking hell.

А ты считалась за ту кучу еды, интересно? А как там было написано? Fruits? Какое бы слово? Или food? У меня очень горит с того, что я не открыл трэш-отров сундук. А если там они именно по порядку даются и не повторяются, то все? Не смогу узнать, что там было. Фак. Никакой возможности ключ получить карты нету. Это не. А! Тут не надо сонным проиграть, да? Блю фейлю. Так, кол ту дэй.

Извините, что? Это баг. Тревожное количество багов. Они все не критические, а вдруг есть какие-то отражающиеся на прохождение.

Не помню, кто это. Типа Лорд Вильям Эпсон и Барон Томас Синклер. А, еще что я нашел, Джарри Йеннон. Кто это? This is Princess Born in Exile. In the four decades since the end of the war, little news has reached our news desk regarding the former royals, whose life in exile has remained a quiet source of speculation and mystery. Prince Rolf, the grandson of Decelates the Fourth, broke the silence on Tuesday when he announced the birth of his daughter, the princess. Caitlin Jarry, who in keeping with Rajan tradition was endowed with her mother surnames. Surname S. Jarry. Сюда еще и это то имя я, конечно, уже забыл. Леди Ашвелин. Скорее всего, как-то related. Либо это она и есть и дочь Клара. И, допустим, тогда она женилась, типа, на Уильяме Эпсене, но тогда он, если он местный, тогда, получается, дочь приемная. Так. Угу. Сбежавший, потомок сбежавшей королевской линии, женился на некой Джарри, поэтому у потомка роялти из Арендерис имя, фамилия теперь стала Джарри. Вот. Почему не родная дочь? Ну, потому что, ну, наверное, Вильям Эпсен из... Wait. А, это кто-то, скорее всего, тоже какая-то знать, возможно, тоже какая-то королева из Эражи. Она женилась на... Типа, муж ее, получается, муж ее, вот, принц... Принц Рольф это потомок королевской линии из Арендерис, вот. Вот. Но это не может быть такое, что это он и есть. Допустим. И, скорее всего, это мать, потому что родинка. Родинки нет. Ну и возраст был бы слишком, это 24-й. Хотя... Ну, не, тогда она совсем старая должна была быть в 80-х. Так что нет, это не может быть она и быть. Это... Wait. Я путаю, блядь! Я путаю, кто есть кто! Нет, это... В 80-х Клара Эпсена. Это мать Клара, леди Эшлин. Вот. Да, наверное, может быть, она и есть... Тогда да, по возрасту это должна быть, она и есть, вот. Ну а куда делась родинка? Короче, непонятно. И на марке Генна. Почему Джарри Йенна? Йенна это какой-то титул, если Джарри это типа фамилии сюрнеймс. Не сюрнейм почему-то.
А ну тогда это, наверное, есть Кейтлин Джарри.

А лично непонятно, что что-то тут есть. На марке это Арис. Это Восток. Арис. Надо сходить на писи, как уйди, беги.

где? Так, нам встретилось то действие округления или чего там. Где оно? Где прорешиванное? Гибридная алгебра. Вот она. Так, округление, типа, да. Первозначимо. Пять остается пятью, что ли? Видимо, да. Где-то пять. Нет. Шесть. А, минус. Ясно, шесть. Три. Mm.

stop, yeah. Ладно, наверное. А вот я купил все. А это если что я делал, сначала надо было зайти.

А почему в треке... Ты же слышишь такой... звон на фоне? Не звон, как лучше сказать. Статичный... звук... конкретной частоты.

симуляция эффекта фентанила, да? От фентанила есть тинитус. А, я же потратил все золото. Так, зеленых нету.

Опять в школах запрещенные слова подъехали. Какие? Здравствуйте. Да что ж такое? А какие будут запрещенные слова заметили? Я не только заметил сообщение.

вместе, кстати, около 2К. Бейте палец! Чем ты смотришь частоту? Я не знаю, кстати, вот. Нойз. По какому слову найти в комментариях? Никто вроде не жалуется. Нойз. Как еще могут назвать?

на слух определяю. Ребята. А почему я могу ротировать? А почему? А, потому что я в ротунде. Я и не заметил, что у ротунды еще есть такой эффект дополнительный. Лаборатория. Ротирую. Так, ну, вращаться придется.

А хотя зачем? Мне ж не обязательно заходить в них, чтобы видеть. Кстати, они color-coded. Все классы color-coded. Да нет. Ну, да, но нет. Да, но вроде это не важно, надеюсь. Яблочко скушать ты зашел. А я его скушал? А я в итоге скушал или нет? Или вышел, не скушав? Ну, яблочко плюс 4, поэтому нет смысла возвращаться, даже если не скушал.

куда сначала. В лабораторию я так и не дошел. А все, ты скучно. Чип еще включить. Ну, продолжим примус подчинять. Где их сингл еще был?

бы, блин. Это текст про конкретных трансферонов. Которых я не знаю, нам не знакомые, но про конкретных.

Ты можешь разобрать, какой такой килогерц сона. Ты можешь разобрать слова. Ну ладно. Это не связанные с килогерц.

На самом деле, Витя-то, подкасты на английском слушал. Уйтешные. Поэтому, по идее, он должен разбирать не музыку, а просто слова он должен был разбирать. А ты не разбираешь, значит, ты не видишь. Inconclusive. Где Серчаев? Так, сосредоточиться. Courtyard. Нужны ключи. Which leads us

Даже брать, потому что на ключа нету. Ну,

0: lasers.
1: Я тут недавно Фарчан поскроллил. Вроде и так, как каждый часто, регулярно скроллю там ТВ в основном и доски про кино и доску про кино и доску про животных. Тут я что-то решил ВИ поскроллить. Как не почему-то вот хотя там и на доске про кино много озабоченных культурными войнами и прочих несчастных инцелов, токсиков, не знаю, какой еще эпитет подобрать, но ВИ, как ни странно, их больше. Это с чем связано? Потому что, типа, видеоигры более аутичное увлечение школьников, так, в среднем. Ну, вообще, наверное, более активная доска, хотя это не точно. Короче, видеоигры скроллить тяжеловато, начинаешь о людях плохо думать очень. Еще программистская доска давно пиздец скатилась. Видеоигры. Так, сосредоточиться гимназиум. Без вариантов. Это обсерваторию, блядь. Обсерваторию, может, ключи дадут. Да, и в той комнате и так могут пройти. Хороший пример, насколько пиздец. Это в треде по Силксонгу, как бы в таком рандомном треде по Силксонгу. Запостили, типа, там, из лора, там, из описаний. Короче, какой-то кусок лора, текста из игры, который подразумевает, что у главной героини в прошлом было много сексуальных партнеров. Вот. И там такое начался. Инцельский срач очень бурный, хотя это типа, и то это как бы очень old news, то есть это в который раз повторяющийся инцельский срач над этим куском текста, который запостили даже, как бы, подразумевая, что это такой бейт, и бейт, конечно же, сработал. Геймергейт. Ну, по идее, там, да. Кстати, мы как-нибудь посмотрим хороший видасик про Фарчана, не только. Я решил, наверное, мы все-таки вместе посмотрим, но когда-то будет как минимум Серчаев еще. Так, а что мне дали? Ничего интересного? Один ключ. Ага, все, пиздец. Зачем я активировал? Мог, кстати, не прожать. Если бы сдетектил, что это то созвездие.

0: Awesome.
1: Или мне дали один джем? Нет. А, окей, это парлор. Парлор или будуар? Я путаю их. Будуар. А, парлор это вообще такое. Интур нерсери больше не может быть. Опалено. И надо бы вот в этой комнате закончить. Будуар технически это как бы не спальня. Там диванчики есть, но нету постели. Поэтому... Уж поэтому не было эффекта. Хотя... Странно. Скорее я подумал бы, чтобы есть какой-то эффект. Скрытый, только как его понять.

короче, не светит нам экзамены, там ранее комиссионку. Мне, по-моему, даже на один ключ не хватит. На один хватит. В Лондоре нечего отмывать. Сколько у меня зеленых комнат? Одна. А комиссионку, чтобы эксперимент сработал? У меня же... Нет? А, нет, все, это все. Надо было брать такие, так, такие. Такие. Ясно. Так, что я там рассмотреть хотел? Библиотека на этом ранее была? На этом. Тут книжка лежит.

0: Так. Осталось только это. Что-то я с музыкой более сосредоточен был.
1: Чё в предложках?
0: Так, а я в свою херню, которая мне удобнее включил, да, добавил. Там что-то только старые альбомы. Как вот это?

Это не связано, просто похоже, я вспомнил. Я недавно наткнулся на вот такое эзотерическую хуйню. Надо было черно-белую версию сохранить. Черно-белая как-то красивее. И раскрященная. Ничего поменять? Что на этой версии попросить сделать нейронку, исходя из такого исходника? Что поменять?

На стенах пещеры ничего не было написано.

Друзья! Нет мечи просто. Где? Не критизируешь, нет? Нет!

Такие же переиспользования рисунка. Может ли один из паролей, из ключей админских быть как-то завязан на текст легенды? Что же, блядь, за пол второго?

Ну, тут что-то явно есть, но как открывать, пока непонятно. Что-то нам давно не давали букшопам. Ну, конечно, я бы и не брал, если бы дали.

Тут как будто что-то еще должно быть. Неправда, что-то написано. Ну, можно не скринить, ясно. Я понял. Так, на чем мы остановились?

0: я твою мать, хорошо, пришло так.
1: О, сойдет.
0: Ну,
1: непонятно, эта информация важна, или просто типа указание, что это Industrial Society. Вроде ничего. Мураджай можно получше просто заскринить чуть. Bite of your. Your, в английском есть такое слово какое-то, типа старое, которое означает, не уверен, что именно. Вряд ли это рожийский, вряд ли.

Значит, правнее. Все сойдет. Fuck, we are lost and fire, we are found. Нет, это волна такая. Вон, с другой стороны тоже есть. Тогда уж Юрий. Юрий. Вроде нет. Перепутать. Угу. Нет, там так. Или гроза, скорее всего. Скорее всего, это гроза, типа, не знаю, это волна, это гроза. Молния. А тут что? Непонятно. Странно, что нет статистики по открытым планетам, открытым бонусам планетария. Ну-ка, может, другой есть?

21 час, а в этой написано в Стиме, вроде как до 44 мы дошли, где-то 60 часов было. Ощутимо тормозит, когда я переключаю на эту страницу, типа, видите? Что ж он там считает?

0: кстати, о давании. Переслушать тот трек из синего пупа. Ты слушал синий пуп? Сука, почему АИМ так долго открывается?
1: А еще спешу вам поверить, а мой откуда, а мы подхватим!

0: На все вопросы в Москве есть ответ. Сошелся клином белый свет. Москва никогда не спит, слезам не верит, ничего не простит.
1: Там не надо бриться, не надо жениться. Москва почти что за граница.
0: Рога изобилия, волшебный сосуд.
2: Прости, негодицы!

Irmãozinho, não dá. Начинается это... Да, по порядку пару послушаем.

0: Действие первое. Картина первая. Сельсовет. Большая, богатая изба Дармидонта Кувалдыча.
1: Как туда
0: стены
1: пройти?
0: Стены из толстых бревен. На них развешаны звериные шкуры, рога оленей, плетки, дубины и топоры. Посреди комнаты огромный дубовый стол, на столе гигантский чугунный самовар, чашки, банки с вареньем, бублики и конская колбаса. За столом сидит хозяин, Дармидонт. Одетый в медвежью шкуру, он возвышается, словно утес над холодным северным морем. Неподвластный ветрам и стихиям, суровый муж. Своим видом он внушает животный трепет и паническое уважение. Даже мухи, подлетая к нему...
1: Паническое уважение. Хорошо.
0: Паническое уважение. Даже мухи, подлетая к нему, падают замертво.
2: Село наше, Синий Пуп, стоит среди лесов бескрайних на земле матушки уже 7000 лет. С тех самых пор, как бог Ярило создал этот мир, сошел он с небес, поцеловал сыру землю, и возник наш род и наш уклад. Так незыблемо и неизменно веками стоит наш Синий Пуп, и стоять будет, покуда существует белый свет. Слава тебе, Ярило!
0: Входят Шиш и Мотыга. Они ростом поменьше, чем Дармидонт, бороды покороче, но при этом вид суровый и мужественный. Видно, что это младшие братья. Кланяются Дармидонту.
3: Доброго здравия тебе, Дармидонт Кувалдыч.
2: И вам не хворать, други братья. Садитесь за стол чай пить. Вот только поспел.
0: Садятся за стол. Потирают засаленные бороды и усы. Дармидонт разливает им чай.
4: Ой, с превеликим удовольствием. Чай-то у тебя, Дармидонт, лютый, забористый.
2: А потому что все свое. Природное, на ягодках и кореньях целебных. Все по укладу. А где наш колдун Любомудр?
3: В избе своей заперся и не выходит. Колдует, поди.
2: Ох уж это его колдунство. Доведет оно его до полного окаяния. А все ли хорошо на селе?
4: Ну, все хорошо, хорошо, да. Хлебу благу, как и Ярило завещал. Поля колосятся, скот плодится, в реке плещется рыба. Лес бескрайний, полон грибов и шишек. Все дает нам пищу, радость и достаток.
3: Хорошо, когда порядок и благообразие. Мир и покой во всем.
4: Синий Пуп – село высокой нравственности и культуры. Все по заветам предков.
2: А вот скоро праздник урожая, Ярилов день. Все ли у нас готово? Надобно пойти в лес, наломать дров для кострищ ритуальных, достать из погреба бочки с бурмотухой, да забить самом.
1: А, я понял, кстати, это та самая шкатулка из легенды.
2: Жирного медведя, дабы его изжарить всей деревне на угощение, чтоб пир горой и дым коромыслом. Вынесем на поляну гусли-самогуды и пустимся в пляс, сольемся в неистовом хороводе во славу Яриле.
1: Послушаем полностью, что ли, раз начали. Ну-ка, сколько там всего? Долговато, полтора часа.
3: Дармидонт, тут это, такое дело.
2: Чего?
3: Да гусли самогудные того.
2: Чего-того?
3: Сломались.
2: Чего? Да как они сломаться-то могут? Они ж волшебные. Чего теперь, не поют?
4: Да. Поют-то поют. что-то не то. Ой, чую, без дьявольщины тут не обошлось, а вот как пить дать? Все мы знаем, что гусли-самогуды должны играть песни старинные, народные, романсы душевные, шансон да кадриль, как Ярила завещал.
3: Я вот кадриль особливо люблю.
4: А тут ни с того ни сего. Из них дым пошел, и звуки бесовские, грохот демонический.
2: А ну, мотыга, тащи их сюда, посмотрим, что за шум.
4: Ох, боюсь я.
2: Тащи, кому говорю.
0: Мотыга уходит за гуслями.
2: Так, Шиш, а чего еще на селе? Надеюсь, больше бесовщины никакой не случилось?
3: Да вроде нет. Все чинно, по укладу. Только Ольгерт, муж Дуньки, косопузый, в землю зарылся.
2: Зачем?
3: Он в заоколице во враге на руку подстал. Говорит, строю медрополитен.
2: Чего?
3: Ну, говорит, буду рыть подземный ход до самой Москвы.
2: Тит твою мать, какой Москвы? С ума сошедший, что ли? Нет, ведь никакой Москвы не было и не будет. Да это ж сказка для детей. Остров Буян, там океан, тридесятое царство и град Москва, и царь Горох.
3: Ну, это да. Только Ольгерд зарылся в землю весь и сгинул.
2: Да это как?
3: Всосала его сыра земля. Мужики откопать пытались, но не смогли.
2: Ох, Ярило, а вот не надо было землю матушку тревожить.
3: Истинно так. Вообще, молодежь нынче какая-то стала глупая. Не то, что раньше. А сейчас что дурь в башке одна?
2: Вот помнишь, был наш дед Психослав Оглоблевич? Он же мог голыми руками корову пополам порвать или сосну стометровую из земли вытянуть. В лес зимой ходил без топора в одних трусах. А порой даже и без трусов. А морозы-то были не то что нонче. Минус 600 градусов. А ему хоть бы что, и детей у него было не меньше сотни.
3: И борода то пят.
2: И порядок был при нем. Бывало, зыркнет строго, да так, что обосрешься со страху. Свистнет так, что волосы с головы слетают. А кто за столом себя плохо ведет, озорничает, тому он ложкой по лбу и насмерть. И никаких безобразий никто не творил, беспорядков не учинял.
3: Да, измельчал народ, но ничего не то, что давеча.
2: А бабы? В былые времена могли родить по 50 ребятишек запросто. Выйдут в поле, там народят и дальше пашут, брюкву окучивают, урожай собирают. А сейчас от силы могут родить десяток, и то славы Яриле. Расслабился народ, изнежился, вот и безумствует.
3: Так-то да. Тут еще туман этот.
2: Какой еще туман?
3: Да по ночам. Дым по всей деревне. И запахи странные.
2: Не чуял я никаких запахов. Да и вообще по ночам спать надо, а не шляться.
3: Может, оно и так. Но от дыма бабам сны чудные сниться начали.
2: Бабам? Да я ж говорю, это у них от безделья. Баба у нас по природе своей безмозглая. Ей управлять надобно, как лошадью. А без надзора она в томность впадает. И что бабам снится?
3: Да черти шо. Телеги самокатные, избы каменные, многоэтажные.
2: А разве бывают многоэтажные избы?
3: Не бывает такого.
2: Вот, я так и сказал. Бабы дуры. Ума в них, что в курицах.
3: Да и молодежь вообще как-то странно выглядеть стала. Ходят нечесанные, дергаются как припадочные, портки рваные, глаза мутные.
1: Нет, значит, что я не сбрасывал, а не менял ее. Значит, она rare по дефолту была. Алло.
3: Субкультура такая, говорят.
2: Какой суп?
3: Да поди, грибной, из мухоморов.
2: О, пороть их надо, чтоб жили по укладу и заветам предков. Пороть!
3: Ну, а некоторым нравится, я слыхал.
2: Что нравится?
3: Ну, когда их лупят, почем зря. Удовольствие с того получают. Слово даже для этого придумали. Садо-мазь.
2: Чего? Садовая мазь? Ой, вот откуда в людях вот это вот все, а?
3: Не ведаю, но люди говорят, что дед Кондей повадился к старухе Пульхерье по ночам шастать.
2: Ну и чего? Любви знаешь все возрасты покорны. Хотя им сколько годов-то уже? Они ж старые совсем, лет по 40 поди. Ни волос, ни зубов, а тут даже... Зелье, что ли, какое для любовной силы пьют? Отвар из бледных грибов или помет совиный?
3: Да какая-то там любовь? Там такое... Идут они ночью в сарай, снимают с себя всю одежду.
2: Слушаешь? Ну хватит уже! Я как представлю, меня ж нам мутить начинает.
3: Да погоди! Значится, Кондей на себя сбрую конскую одевает и хомут на шею, а Пульхерия фартух кожаный. И давай Кондея по голой жопе вожжами хлестать, а тот аж напердит и скачет от удовольствия и кричит ей: «Еще! Еще!»
2: Фу, блять, прости, Ярила, но это уж ни в какие ворота. Невероятное что-то. Пульхерия-то она ж еле ходит, бабка старая, песок сыплется. Вот пусть Кондей ко мне идет, уж я его так вот делаю, что вовек не забудет. Я из него дурь-то повышибаю.
3: Вот и я говорю, черти что.
2: Тебя послушать, шиш, так в людях ни уклада, ни понятий не осталось.
3: Совести в людях нет. Страх потеряли, оттого и безумствуют.
0: Входит мотыга, приносит гусли самогуды, завернутый в большой расписной платок радиоприемник. Ставит на стол перед Дармидонтом.
4: Вот. Принес.
2: Ну, на вид все хорошо, не дымят. А ну-ка, гусли самогуды, спойте нам песню душевную про березки наши, про лес дремучий, про ширь необъятную, про землю матушку и царя небесного.
0: Дармидонт включает радиоприемник. Оттуда доносится демоническая музыка.
2: Что это? Выключи! Выключи!
5: Так не выключаются!
2: Да я по ним кулаком вдарю! Ух, блять!
3: Святой Ярило!
2: Это чего такое было?
4: Так вот я же говорю, бесовщина!
2: Ох, погнул гусли-то! Надо гусли к кузнецу отнести, пусть чинит!
4: Да кузнец тут не справится! Это же не телегу починить или зуб вырвать! Тут демонизм!
3: Да и вообще пьет он второй день! В печали!
2: В печали? Вы мне скажите, вы все луку поели или так охуели?
3: Да не шуми ты, Дармидонт, мы-то чего? Это вот сын его, парубок юный, слабоумный Петрушка отчудил.
2: Он-то чего?
3: Ну, в общем, кузнец его в амбаре застукал, как Петрушка того, это самое, скотоложничал.
2: Чего он делал?
5: Зоофильничал.
2: Ах ты, паршивец эдакий, ядрить его в карусель. Нет, я, конечно, слыхал, что пастухи могут иной раз с овцой согрешить от длительного воздержания.
5: Так не с овцой.
2: А с кем?
3: С козлом. И это не он козла, а козел его.
2: Ох, ёшкин кот, святой Ярила.
4: А тут давеча у мельника свинья опоросилась, только родила она не поросенка, а утку, а утка родила зайца. А заяц яйцо, а из яйца смеёныш вылупился.
3: Ох, не к добру это.
2: Да вы бредите, что...

0: народ.
1: И дьявольщина.
2: Дьявольщина? Дьявольщина в мозгах возникает от того, что народ непоротый. Лупить всех надо, бездельников. Вот тогда никакой дьявольщины и не будет.
3: Тебе бы всех пороть. Сидеть тут, всю избу пробздели. Завещается оне.
4: Все вздрагивают, потому что не заметили, как в комнату вошла Забава, жена Дармидонта. Свирепая женщина.
2: Цыц, баба!
3: Ты мне не цыцкой, черт одноглазый. Староста деревни, а в своем доме порядок навести не можешь.
4: Грозный вид Забавы не предвещает ничего хорошего, поэтому Шиш и Мотыга собираются уйти.
5: Ну, мы, пожалуй, пойдем.
4: Встают и уходят.
2: Ну ты-то хоть чё? Раскудахталась дура баба.
3: А ничего. Вон, полюбуйся. Парашка, парашка, иди сюда, коза стоеросовая.
4: Входит заплаканная и растрепанная девка Параша. Щеки измазаны свеклой, волосы зеленого цвета, в носу кольцо. Вся трясется от нервного истощения.
2: Ой, ты ж еди твою за ногу налево! Чего с тобой?
6: Ничего.
3: Знаешь, что эта паршивка удумала? Рожу размалевала, взяла мешок картошки и в лес.
6: Мне сон был.
2: Да какой сон?
6: Про Москву. Принц из терема небоскреба манил к себе. Говорил, приходь ко мне в Москву, станешь московскую принцессою.
2: Вот тебе на! Да какую еще Москву? Да нет никакой Москвы!
6: Есть! И дедушка Любомудр говорил, что есть. Я хочу стать москвичкую.
2: Да за что мне это все? И Любомудр опять козлище старый. А морду зачем размалевала и космы?
6: Так модно. Сейчас в Москве все москвички так ходят. Я теперь тян и феминистка. И ты, батюшка, мне не указ более. И вообще ты не батюшка мне. Родитель номер один. А ты, матушка, родитель номер два.
3: Ну ты видела...
2: Ох, убью, прости меня, Ярило!
4: Дармидонт пытается схватить плетку со стены, но задевает рядом висящую дубину. Дубина падает и прямо на босую ногу председателя.
2: Твою мать!
3: Вот это тебе, Ярило, бог наказывает за то, что ты такой баран!
4: Дармидонт в яростном негодовании машет руками, прыгает на одной ноге и трясет головой, выпучив свой единственный глаз. От этого он становится похож на голубя, перекормленного стероидами.
6: Маменька!
3: Дармидонт, уймись! Бородище до пояса отрастила, ума не нажил! Тебе все плеткой махать не видишь, разве что она не в себе! Демоны ее разум овладевают! Ее не бить, а лечить надо мной!
6: Я все равно сбегу! Не могу я тут более!
3: Да куда ты сбежишь? Лес вокруг дремучий и бескрайний, тебя там волки сожрут!
6: Москву, маменька! Я ее во сне видела, и дедушка Любомудр про нее сказывал, и все знают.
2: А, пошли вон, дуры! А к Любомудру немедля схожу и бороду ему вырву!
4: Продолжая нервно приплясывать, тряся бородой, хватает гусли самогуды и выбегает из комнаты. Звучит тревожная музыка.
7: Как-нибудь в другой раз, непонятно только в какой, послушаем полностью. Ну, когда будет не конец уже стрима, и когда будет, не знаю, кто-нибудь дополнительный, бонусный зритель, например, Сочаев. Тут кто-то есть, кто нам написал ха-ха-ха-ха, ну и сказка ржу не могу, но это, возможно, не человек. Возможно, четверть человека. А Сырчаев он-то хотя бы две трети. Угу. И позитки тут довольно стабильно выдают, но... Ну, теперь-то я волт уже не получу, да? Чтобы убрать из пула лаборатория.

Вот точно твой момент эффекта, это все использовал. Не понял, что ты имеешь в виду. Окей, еще фриспина. Выставка любит выниматься только у стенки. Может быть.

Кому-то это не нужна, если бы я на что-то тут был бы шанс обменять. Так, это не занимать клетку. Что брать, Джекхаймер? Ну, Волт. А, Волт. Волт. Волт синий. Волт. Ну, очевидно, Волт синий. Ну ладно, что я включу нормально. Угу. Солярий мне нужен сначала. А, ну и если бы мне его дали, сейчас у меня ж джема нету. Хорошо, что не дали. А вот теперь, есть или роллы, и шансы получить. Так где? А? Как раз. Секрепятич мне тут не поможет вроде ничем. Ну как, можно было бы кухню так получить, но... И да, секрепятич считается тупиком. Но нет. Рируляем до упора. Так, и остается 3. Волт стоит 3. Шансы все еще есть. 5. Жаль, что тут нельзя посмотреть на карту. Ладно, возьму армори. Ну да. Тут вроде не нужен. Не пригодился бы. Так, прижимал. Да, блядь. Если хочешь, так я не хочу. Хоть что-то сделали. Нужно мне золото. Раньше тут поменьше было. А, нет. Плюс 40, наверное, сколько, правильно. Четверг. Нужно ли нам составить календарь? То бишь, какой день недели, какое число, так как реально они не соответствуют. Нужно ли это зачем-нибудь? Где пикает? Да, вторник, я все еще пикаю. Так,

А вот уже и Санктум Ки внезапно. Ладно. Сука, а мне шагов не хватит в этот день дойти. Или хватит? Раз, два, три, четыре, пять. И там... Возможно, с натяжкой хватит. Как бы можно просто оставить, просто когда в следующий раз волт вытяну взять, потому что останется открытый.

А ведь может быть какие ключ от админки одной из ее фейковых имен? Вряд ли, но попробовать можно. Так. Ну, в любом случае вернуться к Foundation нужно.

Ну, пошли. Ну, чего я еще добьюсь на этом ране? Ничего особо. Хотя поставлю комнату. Мало ли. Но тут... Не у стенки... Ну как, у стенки. У стенки... Комната, которая уже стоит. Если бы тут была бы дверь...

А Foundation какой номер комнаты? Наверное, если бы номера комнат были важны, то, например, вот тут было бы написано число. А так нужно прям вычислять, считать, какой номер. Но это inconclusive. Foundation считается первый, Entrance Hall второй. Окей. Заюзать. Ладно. Попробовать выролить кухню. Кухню, либо фризер. Торнисон рядом стоит.

Обсерваторию взять. Плюс одна звезда уже что-то.

Тень. Нет, не в той комнате. Шоки все потрачу, ходя туда-сюда. Где?

Вот бы можно было типа не активировать бонус, а вместо этого звезды, которые составляют бонус, чтобы они добавились на общий счет. Я вот не скринил глобусы, а, наверное, надо выписать, в каких именно они комнатах. Вот сейчас заскринил бы трофи-рум. Обсерватория вроде есть, а еще в каких-то румах я не скринил. Класс-рум, мне кажется, есть. Телескоп не забудь.

А где я этот ключ нашел? А, в Lost and Found, окей. Может, больше откопать банковский ключ нельзя? Я бы скорее предположил, что вот именно на тех клетках, которые, типа, очень плодородные, на тех только можно ключ откопать. Так, что тут брать? А нет то, что сохраняет предмет на завтра?

Мне клеток не осталось больше. А, еще осталось. Использовать ли призмки? Клизмки. Да нет. Фризер теперь уже далеко, наверное. Я бы только если в двух ран попробовал бы. Тема больше нет внимания. И правда. А чем мы думали попробовать разбить? Ну вот попробуем разбить вазу. Не забыть вернуть обратно. А мне хватит шагов? Блять, мне не хватит шагов вернуть обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Четыре хватит. Ща узнаю, хватит или нет. Ну, в смысле, вернуть обратно и потом еще сходить к Санктуму. Wait, я перепутал. Ладно. Ладно, Санктум Ки в другой раз. Или в этот раз, а... Не, лучше вас в другой раз. Лучше вас в другой раз.

Так, последний ран. В принципе, можно еще раз. Да, я говорил, что будет короткий стрим, а стримлю уже сколько. Еще не полночь. Можно еще один раз. Так. Теперь пописать нужно мне. Сука, на Яндекс.Музыке не все альбомы у многих исполнителей. Не то, что после 22 года нету альбомов, а вот какой-то свежий альбом. Хотя и переиздание, но вот кое-чего я не вижу тут в списке, что пытаюсь найти. Ладно, поставлю что-нибудь другое. Например...

Даже в двух местах это уже инфа была. Вот. А, и со сайтом мы же знаем. Все мы знаем, мы только транспорт не знаем. Академик. Ну, совсем на Лайбах не похож, это что-то такой Роцк, Лайбах, это индастриал больше, намного больше индастриал. Серчаю. Ну, у меня тоже голова, ну, у меня не голова варит, а просто не выспавшийся какой-то. Ну, а мы можем вместе на две больные головы и одну лесничью посмотреть документалку про фарчан, и не только фарчан. Польский... почти. Чешский. Так, светочица... окей, только один параметр мне известен. Поехали. Так, какую сначала надо крутить? Впрочем, я не знаю, как греческий звучит, но для меня это не звучало как греческий. Я подумал, там, польский или словенский. Это Чехия. Так, что я делаю? Так, сначала выставить... А, тут сложно, потому что транспорт неудобнее всего выставлять. Так. Ну, верблюды не могут быть на снежных горах-то. Гигантские черепахи, наверное, тоже нет. Они в вере, но в кораллике они теоретически могут быть. Может, это морозостойкие черепахи, приспособленные к горам, но вряд ли. Авиэйшн... В принципе, может быть. Хорсбэк. По горам галопа можно? Интересная документалка, интересная. Длинная, правда. Довольно. Ну, как-то... Видасик с Ютаба, но... По-моему, вам будет интересно достаточно. Поэтому. Ну, интересно. То есть как бы про Фарчан и Something Awful Forums, но там, с интересным углом. Ну, подумаем, возможно, не сегодня. Когда-нибудь посмотрим. Или нет, подумаю. Так, что выбирать? Хорсбэк. Бэйт, я не то кручу. А есть ли среди них какая-то конфигурация, которой нет в книжке? Так, это Хорсбэк, да, Хорсбэк. Что дальше выставлять? Society. Нет, погода. Погода Snowy. Snowy это... Точки. Нет. Да куда?

Да, ну я жму на... Окей, точки. Дальше. Здесь просто можно. Society, академик. Так, так. Баннер Оранж. Штукунчики. Новые в Индии. В Индии мы уже какое-то было, да? Нет. Да, в Индии нет. Нет, это снова. Сейчас не буду искать, но я точно даже в паре мест это упоминалось. Ну и у них... О, Samson of Forums, ты не знаешь? Тогда даже не знаю, насколько. Ну как, я тоже как бы не слишком много знаю, но это прародитель, во многом прародитель всей этой бордокультуры. Ну, знаешь. Но, наверное, все-таки там интереснее смотреть, если как-то хоть немножко знаешь хотя бы. Но и когда ничего не знаешь. Kiwi Farms, ты знаешь? Наверное, нет. Так, так, блядь, сосредоточиться. Какую крутить? Вот эту крутить. По порядку все перебираем. Это Train System. Я бы не удивился, если у них тоже Aviation. Так, теперь крутить. Вот а нет, эту как раз можно было не крутить, сука. Это было неприятно. Страшный баг. А. Да ёб твою мать. Так, правильно. Дальше... Верхнее что меняется? Треугольнички. Фак!

Nope. Теперь крутануть вот это. Один раз. И дальше просто крутить нижнюю.

Нет, не зря. Нет, не кажется. Твои оценки неверны. Все правильно сделали. Тут только один параметр нам не был знаком. Не был известен. В принципе, некоторые отгадывали, где два параметра было не очень очевидно. И ничего. Плюс у меня кораллики — это единственная марка, которой у меня еще нету.

Вот. Какая тут тактика будет вообще? Так, черная. И фиолетовые что делают? Вниз перемещаются. Я не хочу решать. Типа, вот эти, я узнаю, из них не спадаю, да? Да. Я не хочу. Мне тут просто нужно немного сдвинуть. Нет, не просто.

Напомню, координаты 1-1. Я пытаюсь кое-что найти пока. 1-1. 1-1, 1-2. 2-1. Сикс, сикс. Какое-то же, какое-то альбоме было.

Была вроде бы такая конфигурация перед тем, как ты написал. Один три это вот. Уточни.

который раз я слушаю этот трек, но не могу, кроме «я не хочу», особо разобрать текст. Мне что-то интересно стало. Это...

Итак, 2-2-2-2. А, 2-2. Явно надо превратить одну из желтых в фиолетовую. Одну из оранжевых.

Какой бы еще трек с этого альбома? Много этот не надо, потому что я не смогу не подпевать дурным голосом.

Нет. Нет. Инструментальный, что? Пусть инструментальный.

два, три. Три, один. Неплохо. Давай дальше.

0: спросим.
1: Спасибо.

еще оставим на другой раз.

0: фэнтези.
1: Помнишь, что в второй книге, когда Гимли с Леголасом соревновались, Гимли убил на одно чудовище больше.
2: Средненький трек. Идеи есть. У тебя есть большой член, чтобы компенсировать им отсутствие идеи?
3: Есть альбом ремиксов оленьего пениса. Лучше это. А, нет, это оригинал олень. А где? Вот это вот лайв, я вижу оленьего пениса. Оригинала нету. Послушаем лайв оленьего пениса. Передвигают ручками, но...

камикадз. Лайк, что включишь, там реклама пельменей, а через минуту пенис оленей. И это совсем не Малахов Андрей, а им экстрасенс ищет людей.

оленей. В финале тот маг потерпел поражение, делала в СМИ очень много шумихи. Победа колдуньи с жопой бобрихи. Но был не тотем и не волшебный предмет, а просто такой вот врожденный дефект.

Ну, ты теперь ты вне стрима порешай, да? Вот ты заскринил, ты ручками перемещаешь, вот сможешь полностью полную последовательность ходов написать в другой раз. Если что, может быть такая неочевидная вещь, что фиолетовые, когда перемещаются вниз, они не брать, то есть перемещают не зеленую вверх, а просто меняют местами только. И, ну, как работают оранжевые, ты понял. Если рядом два одного цвета, превращается в этот цвет. Так.

Мам-эфрос. Как будто я же где-то видел, Вен. Может, на других марках тоже. Блять, Forsaking, я прочитал как Forsaking, блять. Да, Forsaking кидает. Да. Не, написано, правда, как два слова отдельно. Небось, не просто так. Mount Ephros. Карарика. Cool of drafting.

Везде, где есть что-то по тексту, по эражистскому, я переношу сюда, копирую, а не переношу. Так, я много нашел, но не так уж основательно этим занимался. То есть я не уверен, что я все нашел эражийские слова, которые есть в текстах. Так, тут больше ничего на эражийском, вроде ничего. Ну, как бы, ну, тут не разберешь. Хотя, возможно, слупы можно разобрать.

Еще я попытался посчитать звезды. Я посчитал, вот начиная отсюда, сколько количество звезд в обороте. То есть, типа, отсюда до сюда, отсюда до сюда, отсюда. На первом и втором обороте по 24. Совпадение? Ну, а дальше, типа, вот тут. Вот тут 19, вот тут 8. Планеты я не считал. И как, 46? Нет, вроде... Нет, нет, явно больше 46. Тут вот это надо с лупой посмотреть. Относится ли это с этим, не очень понятно. Вроде не особо. Типа, вот вначале явно нет. Если вот такие только считать, то все равно нет. Тут две, тут одна только в начале где-то.

Почему? Где Академия? Ничего ни в тексте-то почти нет, связанного с Академиями, ни вот эти предметы. Типа это что? Это что-то из бани? Традиционно-ражейское или что? Странно.

Осталось два ключа. Но я подозреваю тот, что весь King on the Throne это будет вовнеш, если поставить вовнесь вместо аутрумы Дрожжетров. Я примерно решил. Пиши последовательность. Раз ты уже решил, то давай. Хочется еще ран, но нет, надо заканчивать. Хочется, потому что ничего не добились. Что-то этот блессинг выбивать как-то, если он рад. У жука игрока там записи стримов есть моих. Можно поискать на скольки. Но он что-то сейчас не заходит на стримы. Неконтактный, занят очень работой. Поэтому я прям не знаю. Просить у него записи не хочу. Не просить его найти нужный момент. Это точно было на первых стримах. Возможно, не 5, а 10, допустим, золото. Ну, видимо, будем просто какие-то суммы случайные ложить, ведя статистику того, сколько за какую сумму дали. Ну и да. Аутру мы не будем в начале рано ставить, сразу, все-таки с реролами. Это цель с высоким приоритетом. Выбить нужное благословение. Два, три. 2-3. 2-1. 3-3. 1-3. А ну ты быстро напишешь. Ладно, сейчас еще покачу.

нас есть Dance Mix 2026, Turbo Dance Mix 2026, Drum and Bass Remix и 80s Remix. Какой бы ремикс выбрать?

сейчас засну. Ну ты долго или ты все-таки не слишком примерно решил? Или вот ты сейчас уже почти напишешь? Сырчаев тут. Сырчаев. Какое? Угадай, какая это версия? Dance Mix, Turbo Dance Mix, Drum and Bass Remix, либо 80s Remix?

что случилось. Угадай, это Dance Mix, Turbo Dance Mix, Drum and Bass Remix, либо 80s Remix. Просто заняться нечем, ждя пока лесник напишет решение. Можно, конечно, подумать над решением, но я что-то все уже подумать самому, да. Это точно не Drum and Bass. Это Drum and Bass Remix. Ладно. Какой еще из трех оставшихся включить? Пусть будет этим. Да слишком очевидно, да? Dance Mix, Turbo Dance Mix, не боитесь? Нет, это был Drum and Bass Remix прошлое.

Ну, по-моему, тут с первых секунд ясно, что это 80s ремикс. Сейчас такое, так, такое... И... Я повторяю, типа, это та же комбинация, окей, ясно. Продолжение. 1-3. Один, три. Три, один.

А, ну и как вы решаете эти пятнашки? Надо было смотреть. Вот пятнашки это немного не то, что заебавший, но такой муторный элемент, который вот я уже аутсорсу леснику не пытаюсь сам решить. Обычно мне все хочется самому решить. Он тут, как, у каждой клетки свои правила. При нажатии черная сдвигается вправо, меняется местами с клеткой, которая вправо. Меняется местами, если нажму на черную. Зеленая меняется местами с той, что напротив. Типа, либо вот углу, либо если бы тут стояло по вертикали, либо по горизонтали меняется. Оранжевая перемещается вниз. Фиолетовая перекрашивается в тот цвет, если рядом два либо три одного цвета. То есть, если сейчас нажму на нее, перекрашивается фиолетовую. Все просто. Так, один.

0: заметил надо.
1: Но по ним проходит второй торнадо и сносит все к хуям.
0: Что Дудот Пайк Алаунс значит? Я не помню.

Так, ревидаччо, почти. У меня в голове крутится это. Помните такое условное какой категории это относится? К шоу комедийных скетчей «Каламбур». Крутое пике, там помните, там в начале вот паста, типа на протяжении бла-бла-бла столько этих серий, экипаж какого-то там самолета терпит крушение. Вот, можно как-то составить с тем, чем мы занимаемся на протяжении уже 74 дней в игре. Вот. Бройд. Вот. Пьеро, да, я тоже о Пьеро подумал, правда, имя его не мог вспомнить. Но как бы и Пьеро это имя, а не категория. Категория грустный клоун. Так, выбор. Во-первых, connections. Давайте все-таки connections. И завершим. А где? Как называется? Clap your lips. Smack your lips. Но сначала connections. Пьеро категория. Хорошо. Ну, типа, наверное. Ну, это такое более... Да, вроде разные всякие клоуны есть, но тут известные названия только очень... тем, кто очень любит клоунов. Это какой век?

0: Так, Фавереверс Салон, Кук, Сёрджен, Нёрс, Доктор, Фадж, Суперфадж, Край, Блабер, Трот, Альтер, Фаундер, Бабл, Дени, Тис, Тис, так? Нет, зубы не так пишутся. Тите, как будто я слышал это. Нет, ладно, нет. Нет, не слышал. А, я знаю, с чем я. Что я похожее подумал. Звучит. Блять. Тайд.
1: Tide.
0: Небось, самофоны где-то есть. Что-то я не хочу. Я не хочу. Я не хочу.

Рысь. Рысь. Иди сюда, рысь. Сканина на рысь. Сено на рысь. А рысь это как? Доктор, а четвертый кто? Доктор Сержин. Доктор не Сержин. Не знаю, экипаж корабля?

Я что-то выпал с рысь. Мне понадобилось, не знаю, 2 секунды, чтобы понять, что за рысь. Это были 2 волшебных секунды. Рысь, короче, понятный язык. Ну да, русский. Скорее, ну, тут проблема скорее в русском языке, нет? Почему лошади в русском переходят на рысь?

И помог тебе Google Translate с чаем. Дима, имя, фамилия. Видимо, тут есть фамилии. А, fuck off. Ну, хотя ведемся как крыси. Еще что-то, что делают младенцы, типа... Да нет. Типа край... Bubble Seed. Ну, последнее не могу найти. Тебе не нравится фарш, суперфарш? Кто ж тебя спрашивал? Ну, фарш это типа... Do a bad job. Помадка. Кое-как. Кое-как. Супер фарш. Супер стрипня. Супер фарш. Что такое супер фарш? Ага. Видимо, тут какие-то детские книги. Персонажи детских книг есть, типа Деннис Земенес. Не, все, я сдаюсь. Блабер им блабист. Так, Sings Babies Do Bubble Cry... Ну, Нёрс... Блядь, я хотел проверить, забыл. Нёрс... Ну, видимо, есть еще какое-то значение. Нёрс это скорее делают с младенцами. Modify Deceptively. Да. Alter Cook Dr. Fudge. Фадж я, наверное, в таком значении не слышал. Остальные вроде бы слышал, но так, не вспомнил бы. Judy Blume Books, Blubber, Danny Forever, Super Fudge. Have no fucking idea who is it. Я знаю только мистера Сьюза. Мистер... Как его произносится имя? Доктор. Доктор Сьюз. Доктор... Как его пишет? Доктор Суд. Короче, что написал? Green Axe and Ham. Доктор... Ну, Сюсь. Доктор Сюсь. Доктор Сьюз? Fish минус a letter. Fendi? Mine. Sturgeon. Trout. Не знаю, какие два первых. Да и поеб... Ну, что-то крутится. Второй почти. Селмон. Первый. I don't care.

0: porque son mejores.
1: Ponte televisión y para acá.

0: слишком сложно, как это движение заполнено. В принципе, пытаться научиться танцевать так минимально тоже интересный скилл, который можно попытаться получить. Хм. В принципе, такая плохая идея, допустим, попытаться повторить эти движения. Хотя, реально ли это без инструкции, просто пытаюсь. Ну и места у меня нету.
1: Сколько у меня тут?
0: 2.5 метра, меньше 2 метра, наверное, свободно. 2 метра на метр свободного пола. Вообще, найди. Найти надо, но я что-то, ну мне еще не понравится. Может, мне сначала смотреть вебку, но это тоже неудобно вообще-то. Это как-то закрепить нужно вебку, где мне нечего. Что такое квадроэробика? На открытом воздухе, точно. Причем сюда я робил? Что? Так квадробик. Этот термин существует до недавно. Как бы началось-то не с фурей, началось с людей поинтереснее, так скажем. Тогда моя первая попытка практиковать квадробику на улице обернулась. Я только теперь понял, что означает слово, из чего составлено. Что за квадробоберы? Что на аэробике я вернулся за спринтера приводом в полицейский участок, будет тренироваться в лесу, едва не закончил гибель. Охотник принял Ита за дикого кабана и попытался выстрелить в него. Литерали этот, как комедия называлась, про армию. Не привлек внимание обывателей, скоро у меня появились последователи.

Как хорошо жить в Японии. Я бы, конечно, попросил источники, да? Sources. Кейми на дрему. Блять, что... Скол. Да как пишется скол? Блять. Да... Сука. Скол, оказывается. Смотри-ка. Смотри-ка. А что на английском? На английском. Статья на русском? Статья на английском. Представители Московского патриархата. О квадроберах. Сраный патриархат. Патриархат. Короче, странноватая немного статья на русском. Я просто русофоб. Ну-ка, может, тут есть где-то как бы смежная статья? Ну, как бы да, но это скорее не то, но... Короче, что-то про японца нету в английской статье. Интересно. Проверить источники истории про японца. Давай-ка потренируемся. Я же хочу как раз уметь проверять источники. Предположительно. Где было про японца? Угу. Ссылки только на статьи на русские новостные сайты. Видимо, весь источник это вот какая-то статья. Да блять, как нормально ссылку получить? Статья. Вот не. Блять. Как. А вот. Тут много ссылок только на эту статью.

0: Почитаем статью про Кейтничи Ито. Но тут есть статья на квадро. Inconclusive. Всяким лысинокачественным, чтобы что? Чтобы бегать как бобер? Бегать как медведь. Номер два.
1: This thing just штука, которая просто покорила мое сердце и навсегда заменила в нем обычные классические отжимания. Ну, просто мне стало скучно их делать, и зачем их делать в большом количестве, когда можно сделать что-то поинтересней. Упражнение называется крокодил или ящерица, кто как его называет, но суть не меняется. Двигаемся как... Наверное, больше на ящерицу похоже, хотя напишите в комментариях.
0: Для этого места.
1: Крокодил или
0: ящерица? Я бы не против побыть ящерицей. Напишите в комментариях.
1: Ящерица. Хоп, побежали. Коленочка к локтю. Не разгибаем локти до конца.
0: Неплохо. Хороший крокодил, но больше ящерицу. Крокодилов коротенькие лапы. Все фильтры перебрал.
1: Дома. Но есть один лайкер у нас.
0: Да, мужик. Окей. Не выяснили пока квадропоперов. На этом все. Не забанят, это же типа какая-то Это металлика, это вот что, это металлика какая-нибудь? Ну, изначальная такая, да. А, давайте, клоуны, хорошо. Хорошо, как будто меня кто-то просил. Как будто я просил клоуна. Так-то я хотел на резидентах закончить. Но так как мы пошли в квадробоберов, надо полирнуть клоуна. Дио, как это написано.

особо. Не знаю, почему... Как YouTube выбирает, где он сам где-нибудь.

Почему он в таком костюме? Ну, клоун! Ну, клоун! Герой! Почему он клоун? Ну, таким рождаются. Я вот тоже клоун.

зря скроллил в первом же комменте. Сам клоун отписался. Да, хороший звук для снимания типа с мобилочки.

Сука, автоплей, почему автоплей, что ли, включен, сука, где автоплей, где отключить автоплей, какого хуя автоплей включен? Где автоплей, что, вот... Мне спонсор блок что-то сломал.

Сука. Не выключен автоплей был. Так. Насильно причем. Насильно экстеншеном. Ну, не то, что экспорт, ну да, типа, выучить прям текст не было времени.

0: Так, это что? Это мы... Это потом... Что там? А, нет, посмотреть. Можно закрыть. Это... потом. А это я вообще иду посмотрим. Я в Евровидении уже закончилась. Кого, конечно, не ебёт, но там вроде Евровидение сейчас шло. Хочу ли я знать, кто победил? Да нет. Но вот этот чел, ютубер, оказывается, от кого? От Англии Евровидение представлял. У него неплохой канал, у него музей. У него музей аналоговой электроники всякой. Вот я самую песню еще не смотрел, думал посмотреть с вами. Но не сегодня, не сегодня. Я раньше смотрел его канал, сейчас что-то не очень стал. Вроде он все еще хорош.
1: Не скажи, да, Black Sabbath.
0: Нет, все, шмавки. Занесите 200 рублей, а? Ну, занесите 200, ну, всего 200 рублей. Завтра в 6 вечера ловилай.

0: Mm-hmm. Это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня. Сегодня. Среда. Среда.
1: 20.
2: 20.
1: Май.
3: Май. В Москве час ночи.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда.
3: 20. 20.
2: Мая. Мая.
4: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку. Ну,
0: Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, кто бы перехватил бы у Сергея эту Лолю?
0: Марин, ты что говоришь-то, а? Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.